0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконин, вы зайдете по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю, Радио.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous. Salam
4: bachar, خوش آمدید
5: به Radio Campus. Marhaba,
6: bienvenue à Radio
0: Campus. Radio Campus, c'est super.